мышкой, давня мотай, кому я держай. Я не вижу знакча, бегиня карт, тау послабче, гейдеш, удиш, да.